0: Реклама.
1: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
2: Ежемесячно тысячи разумных автолюбителей меняют свои стекла в лаборатории автостекла. Фрейд бы решил, что в них есть что-то сексуальное.
3: У тебя проблемы со стеклами? Звони 533-444. Приезжай в лабораторию автостекла. Тут только взрослые решения и правильные автостекла. Результатом ты будешь доволен. Звони 533-444. Лаборатория автостекла.
4: Скажи 3300.
5: Не, я знаю этот прикол.
4: Ну скажи.
5: 3300.
4: Почисти рот у гигиениста.
6: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Реклама.
1: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
2: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
3: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
4: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт

Тюмени 7 часов утра. Доброе утро всем тем, кто начинает эту неделю вместе с Красной Армией. Это шоу «Летние каникулы». Новая неделя стартует прямо сейчас. Погнали!

прямо сейчас. Ну что, очередной жаркий денек этот летний наступает. И вот сразу сходу, уже по традиции в этом сезоне, мы читаем сообщение в 7 часов утра от Вадима, который нам пишет: «Доброе утро, отгремел день города, правда, немного смазался, но в целом было неплохо. В субботу отпраздновали один год дочери. Потом плавно перешло в день города, и после таких празднований, пишет нам Вадим, надо еще дополнительный выходной». Ну что ж, Вадим, во-первых, вас с днем рождения дочери с прошедшим. Ну и что пишет далее нам Вадим: «А сейчас аномальный пик жары, поэтому надеваем сразу купальники, едем после работы купаться, а если вы в отпуске, то сразу с утра едем». Какой позитивный настрой, мне нравится, что есть такое у людей. Что касается аномальной жары, то да, действительно, она сегодня нас с вами ожидает аж до плюс 34, возможно, даже плюс 36 градусов. Нас сегодня днем ожидает. Честно говоря, высовываться куда-то на улицу не хочется. Уже с самого утра на улице духотека. Я вот вышел сейчас, когда на работу ехал. Ну, прям такое себе. Но что вы хотели? Лето? Летние каникулы продолжаются. У нас они тоже здесь продолжаются. Мы будем и далее наслаждаться и музыкой, и играми, и различными новостями. Все это в этом часе ожидает всех тех, кто с нами в обязательном порядке. Пока же, что касается музыки, предлагаю именно ее и слушать. На подходе группа «Градусы», слушаем хит «На ресницах». Всем большой привет, отличного дня, легкого понедельника, классной недели и отличного лета. Let's go!

либо новостей, которые есть в сети, но сейчас, знаете, после этих выходных в основном в пабликах тюменских, по крайней мере, локальных, обстановка такая, люди делятся фотографиями паводков, подтоплений, дня города, значит, загородными какими-то приключениями, которые себе могли позволить. В общем-то, особо тут рассказывать и нечего. Что единственное, стоит напомнить, что предстоящие дни будут весьма и весьма жаркими, и еще вот синоптики предупреждают нас о ветре, граде, который ожидается в Тюмени, возможно ухудшение погоды. В ближайшее время возможны гроза, очень сильный дождь, порывы ветра до 25 метров в секунду и крупный град. Также 27 июля местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Вот, в общем-то, и все, если что, имейте в виду. Так что давайте просто продолжим слушать музыку.

0: Да-да, Dance 7.19. Тюмени, летние каникулы далее продолжаются. Впереди нас с вами ожидает не что иное, как гороскоп и советы от астрологов. Узнаем, кстати, что касается астрологических событий, то какие-то вроде бы тоже новости относительно этого были. Ну ладно, об этом поговорим попозже. До этого новости и послушаем Звонкова, его новый хит невероятно спешит нам через 3 минуты.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекс, погода в Тюмени сейчас до плюс 26, на улице малооблачно, днем плюс 34, вечером плюс 31 и будет тоже малооблачно.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер для авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
1: Реклама.
4: Хочешь профессию будущего? Колледж «Скайпро» приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21 50 94. Колледж «Скайпро» 12+.
5: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп. А если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
6: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
7: Ежемесячно тысячи разумных автолюбителей меняют свои стекла в лаборатории автостекла. Фрейд бы решил, что в них есть что-то сексуальное. У тебя проблемы со стеклами? Звони 533-444. Приезжай в лабораторию автостекла. Тут только взрослые решения и правильные автостекла. Результатом ты будешь доволен. Звони 533-444. Лаборатория автостекла.
2: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49. «Энки» – металлопрокат и стройматериалы. «Энки» – арматура, труба, цемент и кирпич. «Энки» – выгодные цены и выбор для стройки немалый. «Энки» – стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы, доставка, расчет по звонку. 68 18 18.
8: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Новости на Красной Армии, в студии Виталий Панов. Доброе утро.
1: Доброе утро. В Тюменской области для строительства второй объездной изымут 83 земельных участка. Об этом сообщили в Главном управлении строительства региона. Процедурой займется региональный департамент имущественных отношений. Строительство южного обхода Тюмени планируют начать в этом году, а завершить в 2029-м. Новая дорога соединит магистрали на Омск, Курган и Екатеринбург и станет частью федеральной трассы «Восток». Компания «Фармсинтез Тюмень» в следующем году планирует экспортировать гормональные препараты в 4 страны. Об этом сообщил вице-президент Никита Пуния. По его словам, экспортные отгрузки лекарственных средств, произведенных в Тюмени, планируются в Республику Беларусь, в Казахстан, в Йемен и Алжир. На сегодня продукция завода поставляется во все регионы России. За последний год «Фармсинтез Тюмень» выпустил 5 новых препаратов. Один из оживленных перекрестков в центре Тюмени закрыли на 2 недели для транспорта. Ограничения ввели на пересечении улиц Максима Горького и Фабричной до 10 августа. Это связано с реконструкцией участка теплосети. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут. Объехать закрытый участок можно по улицам Холодильной, Мельничной и Республики. На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Итак, давайте обратимся к гороскопу на сегодня, на 27 июля. В пятницу, кстати говоря, мне коллеги сказали, что за гороскоп был, Антон, такой какой-то негативный. Вот какой будет сегодня, не знаю. Давайте считать вместе. Овны. Сегодня овнам ситуации не раз напомнят об ответственности, которая лежит на их плечах. Важно не бросать все на полпути, доводить до конца свои планы. Тельцы. Сегодня тельцам отлично общаться и разбираться с документами. И первое, и второе будет классно получаться. Главное отбросить эмоции, руководствоваться логикой. Близнецы. Вам сегодня стоит быть предельно серьезными в любом вопросе. Да, скукота полная, но иначе сейчас никак. Можете подпортить будущее экспериментами и юмором. Раки. Сегодня ракам стоит чаще заводить смолток, и разговоры о мелочах расслабляют и вдохновляют. Плюс ко всему, вы сможете завести классные знакомства. Львы. Вам сегодня нужно заниматься на работе чем-то практичным и неотложным. Мелочи, короткие совещания, документы. Важно все завершить в этот день. Девы сегодня могут и поработать отлично, и расслабиться классно. Главное — найти гармонию, когда одно не будет мешать другому. Весы. Весы сегодня будут расслабленно все делать и при этом добьются отличных результатов. Главное — не гнать коней, ко всему подходить с умом и планом. Скорпионы. Вы сегодня получите небольшие плюшки от судьбы или вселенной и принимайте с благодарностью, чтобы позже пришли еще. Стрельцы. Сегодня стрельцам нужно перестать пропадать в своих фантазиях и посмотреть на реальную жизнь. Это все для прокачки своих качеств и счастливого будущего. Козероги. У вас сегодня суперответственный день, когда все придется брать на свои плечи и вывозить даже за своих коллег и друзей. У вас все получится, но к вечеру вы будете вымотаны до нельзя. Водолеи, вам сегодня не стоит бежать впереди паровоза и показывать всем свои классные стороны. Ваши старания не увенчаются успехом, а сил потратите достаточно много. И, наконец, рыбы. Сегодня рыбы получат не только классные эмоции, но и материальные плюшки и от других людей, и от вселенной. Не упустите своего, не забывайте благодарить.

0: только что. Трек, который называется Galaxy. 7.37 Тюмени продолжается далее. Наше утро. Впереди Оля Серябкина, Дима Урих. 8.901 уже скоро-скоро.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекс.Погоды, плюс 26 Тюмени и облачно. Днем плюс 34, вечером плюс 31 и без осадков.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
1: Реклама.
6: При покупке стейка помните главное правило. Никаких стейков без нашего согласия. Мраморная говядина породы Black Angus в мастерских мяса «Согласие». Премиальное качество напрямую от местного производителя. Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на сайте согласие.ру или в ближайшем магазине «Согласие».
7: Компания «Русский Альянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
8: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публичным.
9: Машина не заводится. Аккумулятор сел. Новый. Выгодно покупать у производителя. Тюменский аккумуляторный завод открыл розничный магазин. Сдайте старый аккумулятор, получите скидку на новый. Ждем вас по адресу. Улица Аккумуляторная, 4/2. Остановка Аккумуляторный завод, ежедневно. Тюменский аккумуляторный завод. Надежность, проверенная временем.
10: Загородный квартал «Береза парк». Лес, тишина в 20 минутах от города. Последние готовые дома. Не упустите. Узнайте условия по телефону 21-25-25. 21-25-25.
11: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
12: Мы в географии. И знаете что? Тут одни плюсы. Школа у дома, плюс док-парк, плюс двухуровневый бульвар. Ищите квартиру с плюсами на география.рф.
13: Застройщик ОСЗ и СБ недвижимость. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
15: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: вполне себе на расслабоне проводим время сегодня. Конкретно прямо сейчас в этом нам помогает Тим Импала и Дженни. Дракула, 7.50 Тюмени. Продвигаемся далее к финалу этого часа. Там нас ожидает Леони и Калем Скотт. Послушаем хит под названием «Stay». До этого Люся Чеботина, «Зеленые глаза». Уже через 3,5 минуты дождемся вместе.
1: Реклама.
2: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21 50 94. Колледж SkyPro. 12+.
3: Автомобильный холдинг «Автомаг» открывает новый автосалон «Хавейл» в Тюмени. Развлекательная программа, праздничный фуршет, призы и подарки. Мы не просто сменили адрес, мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. 1 августа в 14 часов приходите на Дамбовскую, 7, корпус 1. Телефон 215-150. Подробности об организации мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения. По телефону 215-150.
4: Дом начинается с идеи проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
5: «Тримет».
6: ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН, 102-720-083-0579.
7: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам. Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
8: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53.
9: Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
11: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Скажи 3300.
13: Не, я знаю этот прикол.
12: Ну скажи.
13: 3300.
12: Почисти рот у гигиениста.
14: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
15: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек. Беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69 35 00. 69 35 00. Кафе «Березка», Червичевский тракт,

8 утра в Тюмени. Продолжается далее шоу «Летние каникулы». Понедельник, сегодня 27 июля. И в этот раз мы начнем час вместе с лириком «Don't Go Mad». Именно этот хит будем слушать прямо сейчас.

И в Тюмени всем еще раз большой привет. Здравствуйте, доброго утра. Ну что, продолжается далее летние каникулы. Час номер два считается открытым. Что вам рассказать? Есть у меня парочка историй прошедших со мной выходные. И начать, наверное, стоит с той, которая вчерашний мой день сделала. Я вчера работал практически весь день, ну там с 4 вечера и до 9. И, значит, работал себе спокойно мероприятие. В перерыве в одном из них подходит ко мне парочка ребят молодых, подходит и вот так вот по плечу меня парень немножечко так вот так постучал и говорит: «Антон, Антон, здравствуйте». Я говорю: «Да, здравствуйте». Ну, думал, кто-то вот с мероприятия гости подошли. Говорит: «Слушайте, это же вы вот это вот по радио с утра?» Я говорю: «Ну да». «Ой, спасибо, говорит, вам большое. Я так вообще обожаю слушать. Спасибо вам огромное. Говорит, можно с вами сфотографироваться?» Я говорю: «Вам прям нужна, говорю, эта фотография? Вы уверены?» Он такой: «Да-да-да, пойдемте, если вас не затруднит, пойдемте сфоткаемся». Ну и вот, в общем, по-моему, Алексей его звали. Я не знаю, Леш, слушаешь ты сейчас или нет, и запомнил ли я верное имя, но, тем не менее, спасибо большое, потому что именно такая обратная связь и дает мне силы для того, чтобы каждый день приходить сюда и, собственно говоря, с вами, пускай и удаленно, но, тем не менее, с вами тут находиться. Поэтому каждому своему слушателю, нашему слушателю, большой, горячий, пламенный привет, отличного утра, всех благ и, в общем-то, да, храни вас Бог, чтобы все хорошо у вас было. 8.05 уже практически в Тюмени, весь мой спич занял практически минуту, и давайте-ка мы в ближайшие 30 секунд посвятим тому, что у нас будет происходить здесь в этом часе. Мы продолжим, собственно говоря, разыгрывать различные подарки для наших слушателей, и в том числе на выставку кошек мы кого-то из наших слушателей отправим. Да, на этой неделе будем разыгрывать билеты на посещение выставки кошек. Все подробности об этом расскажу чуть позднее. До этого будет гороскоп новости, но и в ближайшем будущем обсудим, что там интересного, необычного, какие инфоповоды в мире есть, достойные нашего внимания. Все расскажу после Мадонны и Мартина Гаррикса с треком «Bizarre». Дождитесь.

И вот Леша нам написал, говорит, конечно, слушаю. Привет, привет, Леш, доброго утра тебе, классного дня вообще. Ты лучший, ты лучше, чем моя семья мне настроение поднимает, я тебе клянусь. Так, ну что, настало время для такого легкого дайджеста. Я, знаете, на что обратил внимание? Последние парочку дней, когда вечером поздно возвращался домой, видел, как...

как это называется, штука в небе? Луна. Луна такого необычного цвета. И я думаю, с чем-то интересно связано. Может быть, там, с жарой как-то или, может быть, еще какие-то факторы на это влияют. Оказалось, что нет. Все дело в том, что даже есть термин у такой луны. Это называется оленья луна. И вот я в одном из пабликов нашел историю. Над Россией зашла оленья луна. Спутник окрасился в кровавый оттенок и кажется больше обычного. Ну да, по размерам кажется, что прям сильно большая какая-то эта луна. Июльское полнолуние получило такое название от американских ученых, которые заметили, что в этот период у оленей активнее растут рога. Пик явления можно будет наблюдать в ночи с 28 на 29 июля. Но если хотите увидеть... Ну, спасибо, да, совет тут прикольный дальше. Если хотите увидеть кровавую луну максимально отчетливо, то лучше выехать за город. Спасибо. Если хотите прямо ее насладиться, лучше летите в космос. Там оттуда лучше всего будет видно. Что за странный совет в конце новости? Да, обратите внимание сегодня вечером, что действительно такая необычная, красивая, яркая луна там у нас на небе. Что еще? В основном люди у нас здесь обсуждают, паблика, говорю, историю того, как проходил день города, где кто побывал, делится фотографиями и так далее. Ну и, конечно, паводковая ситуация тоже держит внимание тюменцев. Многие делятся различными видео с кто со своего бизнеса, кто с подсобного хозяйства, кто с какого-то дачного участка, где подтопило. Держитесь. Что тут еще добавить? Ну и, конечно, да, еще одно важное уведомление, которое по тюменским пабликам расходится. Сильный ливень, ветер и град ожидается в Тюмени. Синоптики предупредили жителей региона об ухудшении погоды. В ближайшее время возможны гроза, сильный дождь и порывы ветра до 25 метров в секунду, а также крупный град. И 27 июля местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Так что имейте в виду, как говорится, предупрежден, значит, своего рода вооружен. Имейте в виду.

0: 7.20 и менее, извините, вот такая вот двухсекундная слабость, захотелось подпеть. Могу себе позволить, но если что, извините. 8.20 и менее, продолжаем далее, впереди гороскоп и новости. Перед этим диджей-дуэт Филатов и Нкара среди счастливых людей уже через... Сколько я сказал? 3 минуты? Ну да, 3.
1: Реклама.
2: Хотите насладиться вкусом настоящего мяса? Тогда вам согласие. У нас вы найдете колбасы, деликатесы, полуфабрикаты, обновленное гриль-меню по авторским рецептам. Приходите в согласие и наслаждайтесь каждым кусочком. Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на согласие.sk.ru или в ближайшем к вам магазине.
3: Компания «Русхим Альянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
4: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является...
5: 8 августа на парковке ТРЦ Тюмень-Сити Молл. Громкое событие этого лета. Соревнования по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Вас ждут экстремально громкие аудиосистемы, эксклюзивные автомобили, яркие проекты и по-настоящему мощный звук. А также развлекательная программа от партнеров мероприятия и компании Global Tuning. Суббота, 8 августа, Тюмень-Сити Молл. Будет очень громко.
6: Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует, мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
7: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
6: Звоните прямо сейчас. 57 57 57. Филатовская стоматология.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
10: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
11: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500 580.
12: Папа!

0: городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: На Красной Армии новости. В студии Виталий Панов. Доброе утро.
1: Утро доброе. Дорога от Екатеринбурга до Тюмени станет быстрее и займет 3,5 часа, сообщает агентство «Тюменская линия». Этой осенью планируют завершить строительство и реконструкцию участка федеральной трассы Р-351. На участке с 35 по 89 километр появится современная 4-полосная дорога с обходом Белоярского, Мезенского и Малых Брусян. Здесь завершают устройство дорожного покрытия, а также строительство мостов через реки Грязнушку, Белейку и Соловьюшку. Обновленная трасса станет продолжением скоростной магистрали. Магистрали «Восток». Компания «УСТЭК» проводит реконструкцию муниципальной котельной номер 15 на улице Бабарынка, построенной в 1980 году. Современное оборудование позволит значительно сократить потери тепла. Подрядчик уже завершил демонтаж старых конструкций и приступил к возведению новой блочно-модульной котельной. Котельная будет работать в полностью автоматизированном режиме без постоянного присутствия персонала. Всего в этом году «УСТЭК» реконструирует 53 объекта общей протяженностью тепловых сетей более 10 километров. В Тюменской области стартовала активная фаза предвыборной кампании. Идет выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты Государственной Думы и Тюменской областной Думы. Как сообщил председатель общественного штаба по наблюдению за выборами Геннадий Чеботарев, на 2 места по Тюменскому и Заводоуховскому избирательным округам в Госдуму выдвинуто уже 14 человек, а на 48 мест в Тюменскую областную Думу более 350. Выборы пройдут 18, 19 и 20 сентября. На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы».
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: 8.30 Тюмени. Итак, прямо сейчас у нас здесь гороскоп. Мы давайте-ка обсудим, что нам советуют звезды сегодня делать, а что не делать. Как я всегда это говорю. Овны, вам сегодня ситуации не раз напомнят об ответственности, которая лежит на ваших плечах. Очень важно не бросать все на полпути, доводить до конца все свои планы. Тельцы. Тельцам сегодня отлично ошибаться и разбираться с документами. Первый, второй будет классно получаться. Близнецы, вам стоит быть предельно серьезными в любом вопросе. Да, скука-то полная, но иначе сейчас никак. Можете подпортить будущее экспериментами и юмором. Раки, вам стоит чаще заводить смолтоки, разговоры о мелочах расслабят или вдохновят. Плюс ко всему, вы сможете завести классные знакомства. Львы, вам нужно заниматься на работе чем-то практичным и неотложным. Мелочи, короткие совещания, документы. Важно все завершить в этот день. Девы, вы сегодня можете и поработать отлично, и расслабиться классно. Главное — найти гармонию, когда одно не будет мешать другому. Весы. Весы будут расслабленно все делать и при этом добьются отличных результатов. Главное — не гнать коней и ко всему подходить с умом и планом. Скорпионы. Сегодня скорпионы получат небольшие плюшки от судьбы или вселенной. Принимайте с благодарностью, чтобы позже пришли еще. Стрельцы. Сегодня стрельцам нужно перестать пропадать в своих фантазиях и посмотреть на реальную жизнь. Это все для прокачки своих качеств и счастливого будущего. Козероги. Сегодня у козерогов супер ответственный день, когда все придется брать на свои плечи и вывозить даже за своих коллег и друзей. Водолеи. Водолеям сегодня не стоит бежать впереди паровоза и показывать всем свои классные стороны. Ваши старания не увенчаются успехом, а сил потратите массу. И рыбы. Сегодня рыбы получат не только классные эмоции, но и материальные плюшки от других людей и от вселенной. Не упустите своего и не забывайте благодарить.

0: треком Vertigo в TVN 8.34. И, как я анонсировал в начале часа, у нас тут наступает момент для того, чтобы разыграть парочку билетов в одни руки на посещение выставки кошек. Да, подумаем о наших братьях Мише, как говорится. Вообще, весьма-весьма потешные животные эти ваши кошачьи. У меня их целых два дома. Котик и кошечка. А вот если вдруг вы планируете присмотреть кого-нибудь или просто планируете посмотреть на этих милейших созданий, то рекомендую прямо сейчас, не теряя времени, открывать мессенджер Макс или Телеграм, где вам удобно, 922-300-1046, таков номер телефона Красной Армии, для того, чтобы быть готовым ответить первым верно на мой вопрос. Вопрос, конечно же, связан с кем? Мяу, с кошечками. Какая часть тела помогает кошке удерживать равновесие при беге и прыжках? Цифра 1 – хвост, цифра 2 – усы, цифра 3 – когти. Вот и все. Простейший вопрос. Пишите вариант ответа. Кто ответит верно первым, тот и станет победителем.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса, в Тюмени сейчас до плюс 28, облачно с прояснениями. Днем сегодня плюс 34, малооблачно, вечером плюс 31, и тоже будет малооблачно.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
1: Реклама.
2: Автомобильный холдинг «Автомаг» открывает новый автосалон «Хавейл» в Тюмени. Развлекательная программа, праздничный фуршет, призы и подарки. Мы не просто сменили адрес, мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. 1 августа в 14 часов приходите на Дамбовскую, 7, корпус 1. Телефон 215-150. Подробности об организации мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения. По телефону 215-150. Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные.

0: собирает тысячи слушателей. Ждем вас в бульвар-баре. Герцена 63. Бронь столов 666-330.
1: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
2: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
3: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
4: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
5: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. Замена масла.рф. Время менять масло. Звоните 60 10 70.

0: слушателей возможностью посетить выставку кошек, которая будет проходить в Тюмени. Более подробную информацию я вам дам по этому поводу, скорее всего, завтра. А вот пока могу дать вам информацию по поводу того, кто первым ответил на мой котовопрос. Давайте так его будем называть. С нами Татьяна на связи. Тань, доброго утра. Доброе утро. Чуть-чуть, я так сказал, уверенно на связи, но связь какая-то у нас неустойчивая. Ты где-то в пути, наверное, находишься?
1: Да.
0: Уже вовсю вот этот вот рабочий вайп у тебя или пока еще отходим от выходных?
1: Ну, нет, все, уже на рабочем режиме.
0: Уже в рабочем режиме. Что ж, ну что ж, ты так печально сказала в конце. Да. Ну, я уж думаю, так сильно-то тоже, да, ну, расстраиваться не стоит. Работа — это что? Это побочное явление в нашей жизни, которое, к сожалению, нужно каким-то образом переносить, терпеть и так далее. Но это в том случае, если она тебе не нравится. А если нравится, то вообще прям с кайфом наслаждаться. Желаю, чтобы у тебя второй вариант был. Таня, скажи, пожалуйста, есть ли домашние животные, может быть, те же самые кошачьи?
1: Конечно, кошечка.
0: Кошечка. Как ее зовут?
1: Ее зовут Долли.
0: Долли? Вау, какое красивое имя. Мы, если что, от Красной Армии, мы здесь тоже такие все pet-friendly, cat-friendly в том числе. Передаем привет Долли от нашей радиостанции. Ну, я думаю, ты, как опытный пользователь домашних животных, естественно, знала правильный ответ. И это не интуиция, а вот прям твои собственные знания. Я повторю вопрос, а ты нам дай потом верный вариант ответа. Договорились?
1: Да.
0: Окей, я сегодня спрашивал про кошачьих и, в частности, какая часть тела помогает кошкам удерживать равновесие при беге и прыжках. Хвост, усы или когти?
1: Это, конечно же, хвост.
0: Это, конечно же, хвост. Абсолютно верно. Он своего рода как руль, как балансир у кошек работает и помогает им. Поэтому, если вдруг иной раз мы видим, что у кошечки хвостик купирован, то она достаточно забавно может прыгать. Но это, ну, так себе забавно, но тем не менее. Тань, поздравляем тебя с победой. Отличного дня, хорошего настроения и крутых летних каникул.
1: Ура, спасибо вам тоже.
0: Спасибо огромное, счастливо, пока. Ну, а мы продолжаем далее. И повторюсь, вплоть до пятницы на этой неделе включительно мы будем также каждый день разыгрывать в это же время билеты на выставку кошек. Не пропустите.

0: утром на Красной Армии. Песенка, которая называется «Краш». Вот так вот легко, незамысловато, что-то там ла-ла и прочее. Но мы-то знаем, что у Клавы Коки далеко не лето «Краш». Ага. Недавно это, давайте так скажем, звездная пара в лице Клавы Коки. Ну, давайте полузвездная пара, потому что у Клава Кока, по сути, звезда. Вот кто такой Дима Масленников, я, если честно, плохо представляю. И, ладно, в общем, совет да любовь. Чего это я тоже начинаю? 8.50 в Тюмени, до финала часа 3 крутых хита нас ожидает. Кто это будут, всех прям не озвучу, но в ближайшем будущем послушаем кое-что новенькое на Красной Армии. Это Bauer, Calling Out For You, уже скоро-скоро.
1: Прогноз погоды.
0: 28 в Тюмени сейчас, сообщает Яндекс. Днем плюс 35, вечером плюс 31 и будет малооблачно.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер для авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
1: Реклама.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Мамы и учителя, это для вас. Урок эмпатии в мире на ощупь. Ваши дети почувствуют мир руками. Безопасная экскурсия в темноте вместе с незрячим гидом. Это увлекательно и глубоко. Приводите класс или семью. Пусть дети увидят, что мир больше, чем картинка. Мир на ощупь. Запись на сайте. Добро начинается здесь.
2: ИП Габаненко Максим Викторович, ОГРН, Н-325-723-2032-601.
3: При покупке стейка помните главное правило. Никаких стейков без нашего согласия. Мраморная говядина породы Black Angus в мастерских мяса «Согласие». Премиальное качество напрямую от местного производителя. Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на сайте согласие.ска.ру или в ближайшем магазине «Согласие».
4: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
5: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
6: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
7: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500 580.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82 20.

Тюмени 9 утра. Тоже продолжается далее утреннее шоу «Летние каникулы». Тем, кто к нам только присоединился, здравствуйте и доброго утра. Мы продолжаем далее. Этот час откроет для нас Ultra 54 Ultra Talk to You.

Здравствуйте, меня зовут Антон Колев. Летние каникулы здесь, на Красной Армии. У нас, конечно же, продолжаются. Что касается того, как мы начинаем эту рабочую неделю. Вообще, если честно, у меня вот такой вот... Я чуть-чуть за выходные подустал от активностей, которые меня сопровождали рабочие. Но и есть такое ощущение, что хочется вот сегодня или завтра, например, а лучше эти оба дня устроить себе... Ну, небольшой выходной, давайте так это будем называть. Но, тем не менее, я готов вас здесь радовать музыкой. В обязательном порядке это буду сделать. Хочется какую-то вашу обратную связь получить, узнать, как вы там, потому что я смотрю, что на улице уже плюс 30 градусов, время 9 часов утра, а у нас уже плюс 30 градусов. Вы, ну, в порядке, все хорошо. Я просто вот так вот, если из студии выхожу в коридор, у нас тут духотека, конечно, конкретная, прям душно. Там, где нет кондиционеров, прям достаточно так проблематично. Надеюсь, что вы, если передвигаетесь на автомобиле, то пользуйтесь кондиционером, и все у вас более-менее в порядке. Вообще, сегодня до плюс 35 обещают нам, и также будет ясно, но при этом я читал в прошлом часе, вам рассказывал, что обещают и кратковременные дожди и грозы сегодня в том числе. А вообще, в ближайшие парочку дней у нас штормовое предупреждение. Имейте в виду. Угу. Также, что имеет смысл иметь в виду? Мы здесь, на Красной Армии, продолжим радовать вас музыкой, помимо нее, и еще и интересный подарок нас с вами ожидает. В этом часе разыграю билеты в кино, в кинотеатр «Атмос-синема». Не пропустите, и на этой неделе буду, да, с 9 до 10 его разыгрывать, так что примерно ближе к середине часа не пропустить такую возможность. Гороскопы, новости тоже будут, ну а если мы говорим о музыкальной составляющей, то продолжит этот час. Далее парочка итальянских стильных диджеев, Марко Кремонт с треком «Party Nope»

0: Здравствуйте, на Красной Армии с очередным рассуждением о том, что бывает, когда люди расстаются. Карма называется эта история. 9.19 Тюмени. Впереди нас с вами ожидает розыгрыш билетов в кино, в кинотеатр «Атмосинема». До этого гороскопы, новости. Но перед этим послушаем музыкальный проект «The Boss Magnetic» уже скоро.
1: Реклама.
2: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж SkyPro. 12+.
3: Компания «Русский Мальянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
4: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публично офертой.
5: Машина не заводится. Аккумулятор сел. Новый. Выгодно покупать у производителя. Тюменский аккумуляторный завод открыл розничный магазин. Сдайте старый аккумулятор, получите скидку на новый. Ждем вас по адресу. Улица Аккумуляторная, 4/2. Остановка «Аккумуляторный завод» ежедневно. Тюменский аккумуляторный завод. Надежность, проверенная временем.
6: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
7: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
6: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
7: «Додо».
8: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-00. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
9: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. «Эталон Авто». Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. «Эталон Авто». Заходите в наш интернет-магазин «эталонавто72.ру» или приезжайте на «Молодежную, 12».
8: ИП «Сорокин Александр Анатольевич». ОГРНП 313-723-200-00-1701.
10: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21 78 21.

0: 9.25, точно тюменское время для новостей. О них расскажет Виталий Панов. Доброе утро.
1: Доброе утро. В аэропорту Тюмени открыли вторую очередь терминала. Вход для влетающих пассажиров теперь открыт через новую часть терминала. Старый вход закрыли. На втором этапе реконструкции установили 23 стойки регистрации, включая одну для негабаритного багажа, сообщает Тюменская линия. В терминале появилась современная зона обработки багажа, а также расширена площадь обслуживания пассажиров внутренних и международных линий. Полностью завершить реконструкцию аэровокзала планируют в следующем году. На усиление антитеррористической безопасности Тюменской ТЭЦ-2 потратят 135 миллионов рублей. Информация об этом указана в госзакупке, размещенной на официальном сайте Ростендер, пишет портал Ура.ру. Работы запланированы на трех объектах ТЭЦ-2. Там будут установлены новые системы видеонаблюдения, оповещения и сигнализации. Работы должны быть выполнены до 5 января следующего года. Всероссийский центр развития кинопедагогики откроют в Тюмени на грант от фонда президентских грантов. Как сообщают организаторы фестиваля «0+», в рамках проекта появится единая профессиональная площадка для внедрения кинопедагогики на всех уровнях. Также будет создан видеокурс по семейному киновоспитанию для родителей. Осенью в Тюмени пройдет 9-й международный форум «Кинопедагогика» с участием специалистов из 30 регионов России и стран БРИКС+. На этом все. Далее летние каникулы.

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Итак, гороскоп прямо сейчас, 9:29 Тюмени. Давайте-ка узнаем, что пророчат звезды нам на сегодня. Овнам сегодня ситуации не раз напомнят об ответственности, которая лежит на их плечах. Но очень важно не бросать все на полпути и доводить до конца свои планы. Тельцы, вам сегодня отлично ошибаться и разбираться с документами. Первый и второй будет классно получаться. Главное, отбросить эмоции, руководствоваться логикой. Близнецам сегодня стоит быть предельно серьезными в любом вопросе. Да, скукота полная, но иначе сейчас никак. Можете подпортить будущие экспериментами и юмором. Раки, сегодня ракам стоит чаще заводить смолтоки. Разговоры о мелочах расслабят или вдохновят. Плюс ко всему, вы можете завести классные знакомства. Львы, сегодня львам нужно заниматься на работе чем-то практичным и неотложным. Мелочи, короткие совещания, документы. Важно все завершить этот день, чтобы позже это не заботило. Девы, сегодня девы могут и поработать отлично, и расслабиться классно. Главное — найти гармонию. Весы. Сегодня весы будут расслабленно все делать и при этом добьются отличных результатов. Главное — не гнать коней, ко всему подходить с умом и планом. Скорпионы. Сегодня скорпионы получат небольшие плюшки от судьбы или вселенной. Принимайте с благодарностью, чтобы позже пришли они к вам еще. Стрельцы. Сегодня стрельцам нужно перестать пропадать в своих фантазиях и посмотреть на реальную жизнь. Это все для прокачки ваших качеств и счастливого будущего. Сейчас вы поймете, как все изменить. Козероги. Сегодня у козерогов супер ответственный день, когда все придется брать на свои плечи и увозить даже своих коллег и друзей. Водолеи. Сегодня водолеям не стоит бежать впереди паровоза и показывать всем свои классные стороны. Ваши старания не увенчаются успехом, а сил вы потратите при этом массу. Рыбы. Сегодня рыбы получат не только классные эмоции, но и материальные плюшки и от других людей, и от вселенной. Не упустите своего и не забывайте благодарить.

0: Южнокорейский бойс поп-бенд BTS на Красной Армии. Swim, кстати, у BTS, они, наверное, даже сами этого не знают, но у них с Андреем Гайдуляном, это вот парень, который играет в сериале или играл в сериале «Саша Таня». Ну, поняли, да, Гайдулян. Актер наш, российский, у них там биф такой происходит. Что-то где-то он оставил какой-то не совсем приятный комментарий в сторону BTS на каком-то видео. И просто вся фан-группа BTS в России, да я так понимаю, что не только в России, теперь еще и из других стран, вот так вот прям накинулись на Гайдуляна. Хотя там, мне кажется, достаточно будет и одного человека, чтобы... вы понимаете. Ладно, 9.34 в Тюмени. Начинаем разыгрывать билеты в кино. 922-300-104.6. Присылай туда свой вариант ответа на мой киновопрос, который я сейчас озвучу. Человек, который 10-м верно ответит, тот и станет победителем. Итак, вопрос у меня сегодня тоже такой достаточно простенький. Я уверен, что вы все прекрасно знаете. Поговорим снова за режиссуру. Какой из этих фильмов снял Джеймс Кэмерон, режиссер Джеймс Кэмерон? 1. «Матрица», 2. «Начало», 3. «Титаник». Пишите. 922-300-104.6.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса, в Тюмени сейчас плюс 31, на улице ясно, днем до плюс 35, малооблачно, вечером плюс 31 и тоже малооблачно.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна», 69-30-13.
1: Реклама.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные.

0: там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 25%. На география.рф.
2: Застройщик ОСЗ СБ недвижимость. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Скидка 25% при покупке квартиры в ЖК-1 квартал озера из выделенного пула трехкомнатных квартир во второй очереди строительства. Предложение ограничено. Действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
3: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ Родничок. В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
4: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
5: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

этих каникулах, когда мы подведем итоги, узнаем, кто выиграл билеты в кино. И у нас есть победитель, человек, который 10-м по счету верно ответил. Но так уж получается, что в эти самые минуты человечек едет за город. И, собственно говоря, не может нормально с вами поговорить, потому что связь, она вот она такая... Примерно вот так это все слышно. Поэтому мы Игоря вот так вот заочно поздравляем с победой, отправляем ему аплодисменты. Ну и напомним, мы сегодня говорили опять-таки о режиссуре. Я спрашивал, какой из трех предложенных мною фильмов снял режиссер Джеймс Кэмерон. Было три варианта: «Матрица. Начало» и «Титаник». Ну и, конечно же, это «Титаник». И абсолютно все 100% слушатели ответили верно, но именно 10-м по счету это сделал для нас Игорь. Так что мы его поздравляем и отправляем в кино. Ну а сами отправляемся слушать музыку далее. Naughty Boy, Sam Smith прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21 50 94. Колледж SkyPro. 12+.
2: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
3: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
4: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
2: Есть даже логопеды и психологи.
4: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
5: Медицинский центр М+, веропыту.
6: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
7: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН П-315-723-202-0-17-01.
8: Прикосновение может сказать больше, чем слова. Свидание в темноте – это откровение. Никаких отвлекающих факторов, только доверие и тишина. Мир на ощупь. Позвольте темноте сблизить вас. Билеты на сайте или по телефону 53 00 77.
7: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН 325 723 2032 601.
9: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ Родничок. В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи. Отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
10: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп. А если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
7: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
11: Центр водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. Тренировки и плавание для души – все собрано в одном месте для детей и взрослых. Запишитесь на пробное занятие по телефону 38-45-55. «Софиленд». Одесская 1, корпус 1, строение 1.
12: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.

0: Вместе с нами Лирик, человек, который долгое время оставался в музыкальной тени собственного творчества, продюсировал, мастерил, делал, ну и оказывается, и поет-то он тоже потрясающе, и в этом мы убеждаемся всякий раз, когда выходит его очередной новый трек. В этот раз называется «Работа кассеты». Далее на Красной Армии после утреннего шоу «Летние каникулы» продолжит вместе с вами этот день Даша Русакова. Даш, привет!
1: Привет! У меня будет много музыки, будут еще и подарки, и приятная новость. Оказывается, есть сладости, которые можно есть, если ты хочешь похудеть.
0: Опа!
1: И еще не теряешь надежды похудеть к лету.
0: Всем сладкоежкам приготовиться!
1: Сладкоежки общий сбор!
0: Новости.
1: Да!
0: Все, договорились, отлично. Я тоже тогда, пожалуй, задержусь. Ну, так, ненадолго. Все, всем отличного дня, хорошего настроения. Ну и, конечно же, помните, летние каникулы продолжаются. Вернусь завтра. Пока.
1: Пока. В Тюмени 10 утра. Ну и в плане музыки я тоже подготовила для тебя все самое вкусное и аппетитное. Впереди Animal Out of My Body, а прямо сейчас Calvin Harris, Satisfy.

Я буду в Тюмени 10 часов и 9 минут. Как и обещала, делюсь классной новостью для всех сладкоежек. Специалисты выкатили топ самых низкокалорийных сладостей для худеющих. И на первом месте оказались киндер-пингви и молочный ломтик. А вот Марс, Твикс, Милки Уэй, Сникерс и ММДМС, наоборот, настолько калорийные, что их лучше есть пореже. Зато они подойдут тем, кто, наоборот, хочет набрать вес. Как бы то ни было, я надеюсь, что ты там точишь сейчас что-нибудь вкусненькое с чаем или кофе и уже готова начинать, либо же продолжать этот рабочий день. Я позабочусь о его музыкальной наполняющей. Впереди Ava Max, Kill It Queen, потрясающий.

0: Прогноз погоды.
1: К данному часу в Тюмени плюс 31, ветер северо-западный с порывами до 11 метров в секунду. В середине дня до плюс 35, осадков синоптики не обещают. Прогноз рассчитан Яндексом.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди убойный хит «Broken Heart» от

0: Есть небольшие минуты.
1: Реклама.
2: Компания «Русский Мальянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
3: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публично вертой.
4: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
5: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
4: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
5: «Додо».
3: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и их стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-00. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
6: Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
7: Медицинский центр М+, веропыту.
8: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.
9: Мы даем честные цены под ключ. И никаких доплат и обещаний. Мы даем гарантию и гарантийный талон. Лаборатория автостекла. Телефон 533-222. 533-222.
10: Центр водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. Тренировки и плавание для души – все собрано в одном месте для детей и взрослых. Запишитесь на пробное занятие по телефону 38-45-55. «Софиленд». Одесская 1, корпус 1, строение 1.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени прямо сейчас плюс 31, ветер северо-западный с порывами до 11 метров в секунду. В середине дня плюс 35, осадков синоптики не обещают.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер «Ли Авто» «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Скоро поставлю лайтовую тему «Girl» от Джонаса Блю. А еще расскажу, где ты можешь послушать гимн Тюмени, который мы написали вместе со слушателями.
4: Реклама. Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
5: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreya.rf.
6: Скажи 3300.
7: Не, я знаю этот прикол.
6: Ну скажи.
7: 3300.
6: Почисти рот у гигиениста.
8: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Catering Puzzle. Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Catering Puzzle. Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
10: Энки. Металлопрокат и стройматериалы. Энки. Арматура, труба, цемент и кирпич. Энки. Выгодные цены и выбор для стройки немалый. Энки. Стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы. Доставка. Расчет по звонку. 68 18 18.
11: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон. Авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон Авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную 12.
12: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН П 313 723 202 17 01.

от The Second Voice. И еще мы хотим, чтобы ты услышала еще одну песню, но уже городского масштаба, которую мы создали вместе. Красноармейская команда, лучшие сонграйтеры города и вы, дорогие любимые слушатели. Я говорю про гимн Тюмени. Его можно послушать на радио «Город» и на цифровых площадках, например, Яндекс.Музыка, Звук, Кион, ВК-музыка и на многих других. У нас вместе получилось кое-что по-настоящему ценное, и очень хочется поделиться этим со всеми тюменцами. В плане музыки более популярной далее у нас «Медуза», «Don't Wanna Go Home», но прямо сейчас «Тимати», «Не сходи с ума». Это «Красная армия», «Доброе утро».

0: Прогноз погоды.
1: В эти минуты в Тюмени плюс 32, ветер северо-западный с порывами до 11 метров в секунду. В середине дня до плюс 35, осадков синоптики не обещают. Прогноз рассчитан Яндексом.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди бодрый трек «Санта-Лучия» от «Гаязов Бразерс».
7: Бедрами двигать, бедрами, а потом лови, любимые, учись с утра до ночи.
1: Вот-вот добавим в динамики в твой рабочий день. Не переключайся.
0: Реклама.
8: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж SkyPro. 12+.
9: Дмитрий, ну что за простой в продажах? Где нам найти новых клиентов?
10: Алла, может, поучаствуем в аукционе и выиграем госконтракт?
9: А ты умеешь?
10: Мне Петрович посоветовал в русскую компанию обратиться. Они полностью берут на себя подготовку и участие в закупке. И не берут процента от сделки. Русская компания. Телефон в Тюмени 68 20 86. 68 20 86.

0: Городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру. Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с Эксперт Авто. Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. Эксперт Авто. Звоните 60 49 49.
1: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
2: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
3: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
4: И слушай новые треки.
3: Ступай!
4: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
3: Ступай!
4: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
3: Нас уже 18 тысяч.
4: Не хватает только тебя.
3: Ступай! vk.com/redarmyfm.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

Тюмени 11 утра. Мяу, на связи Даша Русакова. На этой неделе в Плюс Вайбе тебя ждут невероятные подарки. Подробности будут немного позднее, не пропусти.

Красной Армии только что была Сия с темой Unstoppable, то есть меня не остановите. Вот и мы дарим призы слушателям без остановки на регулярной основе. Все время ищем что-нибудь интересненькое для вас, и вот смотри, что нашли. В нашем городе есть уникальное пространство, где все происходит в абсолютной темноте, и можно увидеть мир по-новому, то есть через слух, осязание, обоняние и вкус. И это, я более чем уверена, невероятное ощущение. Сама жду не дождусь, когда отправлюсь в подобную экскурсию в проект «Мир на ощупь». И именно на этот проект мы сегодня в программе «Плюс Вайб» будем дарить парный пригласительный. Так что не переключайся, обязательно дождись 12:00. Именно тогда стартует «Плюс Вайб». И у тебя будет возможность попасть на это, устроить себе такое невероятное приключение за наш счет. Что же касается приключений музыкальных, впереди у нас блокбастер «Hello» от Ибена. Ну а прямо сейчас «Two Colors» Mad World на Красной Армии.

0: много этот классный саунд в твоих динамиках.
1: Реклама.
2: Автомобильный холдинг «Автомаг» открывает новый автосалон «Хавейл» в Тюмени. Развлекательная программа, праздничный фуршет, призы и подарки. Мы не просто сменили адрес, мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. 1 августа в 14 часов приходите на Дамбовскую, 7, корпус 1. Телефон 215-150. Подробности об организации мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения. По телефону 215-150.
3: Компания «Русский Мальянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
4: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
5: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт, 112.
6: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
7: ОСЗ «Мидгард.Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53.
9: Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
3: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени прямо сейчас 32 градуса тепла, ветер северо-западный с порывами до 7 метров в секунду. День пройдет без осадков, максимальная температура составит плюс 35.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди забавный трек 8-901 от Ольги Сергеевны.

0: Слушаем уже совсем скоро.
1: Реклама.
2: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21 50 94. Колледж SkyPro. 12+.
3: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
4: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
5: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+, потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
6: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
7: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreya.rf.
8: Лето зовет. В «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
9: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
8: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
9: «Додо».
10: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-02-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.

На Красной Армии только что был Алекс Уоррен со своим суперхитом Fever Dream. В Тюмени 11 часов 44 минуты. Продолжаем этот рабочий день в компании самых лучших исполнителей. И еще подъехала новость, которая связана со светофорами города. И хочу тебя предупредить. В связи с работами на электросетях

рабочая. Береги себя и того, кто у тебя на пассажирском. И погнали дальше. Впереди Calvin Harris и Disciples с большущим, с невероятно крутым хитом «How Deep Is Your Love». А прямо сейчас Филатов и Кэрос среди счастливых людей. Это «Красная армия».

0: Послушаем менее чем через 3 минутки.
1: Реклама. Вайб. Вайб. Плюс вайб.
2: На Красной Армии.
0: Всем большой привет! На этой неделе дарим 2 билетика в кино, а еще сертификат в ресторан баварской кухни. Подключайся и выигрывай с 12 до 13 часов.
1: Плюс вайб.
2: На Красной Армии.
3: Все говорят и обещают, а мы даем гарантию. И никаких слов, и никаких обещаний. Лаборатория автостекла. Телефон 533-222. 533-222.
4: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
5: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
6: «Тримет».
7: ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.
8: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. Мир обоев. Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
9: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
10: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreia.rf.
11: «Энки» – металлопрокат и стройматериалы. «Энки» – арматура, труба, цемент и кирпич. «Энки» – выгодные цены и выбор для стройки немалый. «Энки» – стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы, доставка, расчет по звонку. 68 18 18.
12: Йоу, всем большой привет! Летние каникулы продолжаются дальше, и на этой неделе мы

Чуть менее 12 часов. Привет и добро пожаловать в программу «Плюс Вайб». Впереди много хорошей музыки, призы, а также возможность проявить себя в прямом эфире. Не переключайся.

0: призы, которые я уже совсем скоро буду разыгрывать. Вот только сначала послушаем песню «Кукла» в АИ-варианте от диджея Ванамура.
1: Плюс вайб
2: на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Всем привет еще раз. Будем дарить сертификат на двоих в интерактивное пространство музея на ощупь в самые ближайшие минуты. Сначала расскажу, какие варианты есть с этим сертификатом. Есть парочка вариантов, повторяюсь, на всякий случай еще раз скажу слово «вариант». В общем, ты можешь выбрать экскурсию, которую ты посетишь в музее пространства «Мир на ощупь», как все происходит. Ты находишься в абсолютной темноте, и твоим гидом будет либо слабовидящий, либо незрячий специалист, который поможет тебе погрузиться в мир, по-новому, скажем так, в мир, в котором ты не будешь видеть, но зато у тебя будут обострены слух, осязание, обоняние и вкус. Это такая невероятная перезагрузка для мозга, которую, я считаю,

0: бывает на работе. В общем, например, погружение в 5 зон. Есть жилая комната, улица с переходом дороги, рынок, мини-музей и кафе в темноте, где можно заказать напитки. Это все имитации. И тебе специалист поможет ориентироваться в этом пространстве. Но есть и экскурсии с выходом за пределы музея, который стартует от цирка. В общем, это все безумно любопытно, безумно интересно. Очень советую сейчас поучаствовать в розыгрыше сертификата в эту локацию. Для этого предлагаю тебе ответить на следующий вопрос. Какие животные видят в темноте в 6 раз лучше человека? Первый вариант — кошки, второй вариант — лошади, третий вариант — собаки. И жду твои ответы в Телеграме либо в Максе на номер 8-922-300-104 и 6 в самые ближайшие минуты. Присылай либо свой вариант — кошки, собаки, лошади, либо просто порядковый номер. И оставайся на связи. Обязательно еще добавь свой номер телефона, чтобы я могла тебе в срочном порядке позвонить.
1: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: В Тюмени 12 часов и 13 минут. Самое время, чтобы подарить парни пригласительные в интерактивное пространство «Мир на ощупь». Будем вместе с Женей выяснять, какое животное лучше всех видит в темноте. Жень, привет!
2: Всем привет!
1: Но сначала хочу спросить, как там на улице, как тебе вообще погодка?
2: На работе кондиционер, ага. Так что хорошо. А сейчас вот на обед вышла жаришка, конечно. Как мы просили жару, вот получается.
1: Да, да. Плюс 35 сразу. Ну, я надеюсь, ты хорошо пьешь, что у тебя есть там какая-то кепочка, шляпочка, что ты. Потому что вечером, когда ты с работы пойдешь, будет все так же жарко.
2: Да. В машину прыгну с кондиционером.
1: Ну вот только так перебежками от кондиционера до кондиционера и получается в такую погоду.
2: Да, точно.
1: Да, Жень, ну давай перейдем тогда к вопросу, давай перейдем к главной интриге этого разговора. Какое животное в 6 раз лучше человека видит в темноте, на твой взгляд? Первый вариант кошки, второй вариант лошади, третий вариант собаки.
2: Конечно же, первый.

0: Вариант кошки.
1: Да! Безусловно, все именно так. Поздравляю, тебе достается 2 сертификата в интерактивное пространство «Мир на ощупь». Желаю тебе интересных там открытий.
0: Спасибо большое.
1: Да, ну и, конечно, чтобы кондиционеры всегда сопровождали.
0: Спасибо вам, хорошего дня.
1: Да, хорошего дня, и пусть кондиционеры будут у нас всегда где-нибудь рядом. Ну а пока же к нам приближаются Мадонна и Мартин Гаррикс с их суперхитом «Биза». Послушаем прямо сейчас.
2: Плюс вайб на Красной Армии.

0: вовсю. Работаем, просыпаемся, раскачиваемся. Кто-то обедает, кто-то только дожидается возможности перекусить. Медведи в Аляске вовсю охотятся на лосося. Подробности немного позднее. У меня есть для тебя небольшой сюрприз в связи с этой новостью. Но нужно сначала послушать Temper City с темой Self Away. Это случится уже совсем скоро.
1: Прогноз погоды.
0: К данному часу в Тюмени плюс 32, ветер северо-западный с порывами до 11 метров в секунду. В середине дня до плюс 35, осадков синоптики не обещают. Прогноз рассчитан Яндексом.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
1: Реклама.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Энки – металлопрокат и стройматериалы. Энки – арматура, труба, цемент и кирпич. Энки – выгодные цены и выбор для стройки немалый. Энки – стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы, доставка, расчет по звонку. 68 18 18.
4: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведет набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21 78 21.
5: Скажи 3300.
6: Не, я знаю этот прикол.
5: Ну скажи.
6: 3300.
5: Почисти рот у гигиениста.
7: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование, все этапы, Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали, 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено, 18+. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
9: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
8: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
9: «Додо».
10: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-02-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.

0: Плюс вайб.
1: На Красной Армии.
2: Мне 12 часов 45 минут и 45 секунд, и мы двигаемся далее. Как и обещала, рассказываю про медведей на Аляске, которые сейчас вовсю охотятся на лосося или лосося, уж не знаю, кому как больше нравится. Рыба идет вверх по реке.

0: потом лакомиться, ты можешь буквально прямо сейчас, если вдруг заскучал, заскучала на рабочем месте или просто любопытно, интересно, то заходи в наш ВК-канал «Радио Красная Армия», подписывайся и переходи по ссылке, которую я разместила в... ну, прикрепила, скажем так, к этой самой новости с мишками. Это прям любопытная история. Я обожаю различные прямые трансляции. Они всегда крутые. И обязательно делюсь с тобой ими в прямом эфире. В самые же ближайшие минуты поделюсь с тобой парочкой отличных треков. Это A Natural и 54 Ultra Talk to You. А прямо сейчас Мона и ее Иордан.
1: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Следующий вопрос. Все дело в том, что сейчас в Atmos Cinema идет фильм Стивена Спилберга, который рассказывает о том, как инопланетяне прибыли на Землю. Так вот, как же называется эта картина? Первый вариант – День независимости. Второй вариант – День правды. Третий вариант – День разоблачения. Еще раз, День независимости. Второй вариант – День правды. Третий вариант – День разоблачения. Пиши цифру, либо буковки прямо сейчас на номер 8-922-300-1046 и оставайся на связи. Не забудь указать свой номер телефона, чтобы я тебе могла позвонить.
1: Плюс вайб
2: на Красной Армии.
1: Прогноз погоды.
0: В эти минуты в Тюмени плюс 34, ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Вечером плюс 31, сегодня малооблачно, ясно, осадков не ожидается.
3: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
4: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер для авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
1: Реклама.
5: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
7: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
8: Центр водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. Тренировки и плавание для души – все собрано в одном месте для детей и взрослых. Запишитесь на пробное занятие по телефону 38 45 55. «Софиленд». Одесская 1, корпус 1, строение 1.
9: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53.
10: Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82 24.

0: плюс вайб
1: на Красной Армии.
2: Ну, в такую погодку, конечно, сейчас в Тюмени плюс 34. Если нет рядом кондиционера, то лучше поскорее найти место, где он есть. И как здорово, что можно, например, сгонять вечерком в кино, в Атмос-синема и посмотреть там что-нибудь замечательное. Ну, а сделать это за наш счет можно в программе «Плюс вайб», если участвовать в розыгрышах, которые я организовываю, ну, с такими, мне кажется, с очень простыми вопросами. Прямо сейчас с нами на связи Наталья. Привет.
3: Привет всем.
2: Как у тебя дела? Как поживаешь?
3: Все отлично. В отпуске проводим хорошо время.
2: О, в Тюмени, да?
3: Да.
2: Что в ближайших планах, если не секрет?
3: В ближайших планах спастись от жары с помощью озера.
2: Я поняла, да, хороший план, поддерживаю горячо. Тогда давай переходим к нашему сегодняшнему заданию. Как называется новый фильм Стивена Спилберга, который прямо сейчас в прокате в Атмос Синема? День независимости, день правды, либо день разоблачения?
3: Это день разоблачения.
2: Все именно так. Поздравляю тебя, можете смело продолжать ваш отпуск, разнообразить, скажем так, это время еще и походом в кино.
3: Спасибо большое.
2: Да, классного тебе дня и всем нам, я думаю, всем нам классного понедельника. Пока что все идет просто замечательно.
0: Плюс вайб
1: на Красной Армии.

0: плюс вайб
1: на Красной Армии.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: начнется завтра. И до самой пятницы мы будем именно эти призы и разыгрывать. Подключайся с 12 до часу каждый будний день. Будем плюс вайбить вместе. И на этом прощаться с тобой, конечно же, я не собираюсь. Буду ставить классную музыку для тебя и далее. Например, Bauer Calling Out For You. Горячущий хит этого лета уже совсем скоро.
1: Прогноз погоды.
0: В Тюмени плюс 35, я аж потеряла дар речи. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Вечером плюс 31, осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять, тут классный двор.
4: Уже бегу. Жить в кварталах «Скандия» – хорошо.
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
1: Реклама.
6: 8 августа на парковке ТРЦ Тюмень-Сити Молл. Громкое событие этого лета. Соревнования по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Вас ждут экстремально громкие аудиосистемы, эксклюзивные автомобили, яркие проекты и по-настоящему мощный звук. А также развлекательная программа от партнеров мероприятия и компании Global Tuning. Суббота, 8 августа, Тюмень-Сити Молл. Будет очень громко.
7: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ Родничок. В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
8: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
9: Энки – металлопрокат и стройматериалы. Энки – арматура, труба, цемент и кирпич. Энки – выгодные цены и выбор для стройки немалый. Энки – стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы. Доставка. Расчет по звонку. 68 18 18.
10: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
11: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.

Тюмени 13 часов. Предлагаю к этому понедельнику музыкальную и энергетическую тоже составляющую подкрепления, скажем так, для того, чтобы этот день прошел хорошо, легко и продуктивно. Красный.

Тюмени 13 часов и 8 минут, и все чаще в тюменских пабликах мелькают роботы от Яндекса. Они составляют карту местности, чтобы в скором времени доставлять по ней продукты тюменцам. И ты знаешь, судя по московскому опыту, это будет крутая ачивка, потому что сейчас в Москве такие роботы-курьеры доставляют более 1500 заказов в сутки, и среднее время доставки составляет

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди кое-что замечательное от Джонни. Песня «Эйфория». Меньше 3 минуток, это заводная история в твоих динамиках.
2: Реклама.
3: Компания «Русский Мальянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
4: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публично
5: офертой. Выходной с друзьями, кино, кафе, скучно. Квест доверия в мире на ощупь. Проверь, насколько вы с друзьями чувствуете друг друга. Полная темнота, незрячий гид, 90 минут, которые перезагрузят вашу компанию. Это не тимбилдинг, это челлендж. Приходите и увидите руками. Билеты на сайте «Мир на ощупь». Свои узнают своих.
6: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН 325-723-2032-601.
7: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп. А если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
8: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
9: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
10: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
11: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.

0: На ресторанный комплекс «Городские парильни». Баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: Машина не заводится. Аккумулятор сел. Новый. Выгодно покупать у производителя. Тюменский аккумуляторный завод открыл розничный магазин. Сдайте старый аккумулятор, получите скидку на новый. Ждем вас по адресу. Улица Аккумуляторная, 4/2. Остановка Аккумуляторный завод ежедневно. Тюменский аккумуляторный завод. Надежность, проверенная временем.
2: Всем большой привет! Летние каникулы продолжаются дальше и на этой неделе.

0: Прогноз погоды.
1: К данному часу в Тюмени плюс 35, ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Вечером плюс 32, осадков синоптики не обещают. Прогноз рассчитан Яндексом.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Диджей Годжа и Мичико уже совсем скоро в твоих динамиках. Лови этот нежный трек через две с небольшим минутки.
0: Реклама.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 7.

0: собирает тысячи слушателей. Ждем вас в Бульвар-баре. Герцена 63. Бронь столов 666-330.
1: Машина не заводится. Аккумулятор сел. Новый. Выгодно покупать у производителя. Тюменский аккумуляторный завод открыл розничный магазин. Сдайте старый аккумулятор, получите скидку на новый. Ждем вас по адресу. Улица Аккумуляторная, 4/2. Остановка Аккумуляторный завод, ежедневно. Тюменский аккумуляторный завод. Надежность, проверенная временем.
2: Ищете опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
3: Медицинский центр М+, вер опыту.
2: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.

Это диджей Rush и Виски с темой Понга на Красной Армии. Именно под такую музыку хочется затаиться где-нибудь под кондером или в тени деревьев, потягивать лимонад. И ты знаешь, впереди еще много классной музыки для летних моментов, и ее ты можешь слушать в своих наушниках. Просто скачивай приложение «Красная армия» в Apple Store или Google Play и нажимай, собственно, на Play. Никаких подписок, никаких скрытых оплат. Просто ты и классная музыка. Впереди, например, Робин Шульц и Франческо Йейтс, Шуга. Этот приятный привет из прошлого поймаем сразу после темы «Проще» от певицы Ёлки на Красной Армии.

0: Как засекай.
1: Реклама.
2: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления, сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
3: Bop, bop.

0: Городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
2: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
3: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
4: Автомобильный холдинг «Автомаг» открывает новый автосалон «Хавейл» в Тюмени. Развлекательная программа, праздничный фуршет, призы и подарки. Мы не просто сменили адрес, мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. 1 августа в 14 часов приходите на Дамбовскую, 7, корпус 1. Телефон 215-150. Подробности об организации мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения. По телефону 215-150.
5: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
6: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
7: И слушай новые треки.
6: Ступай.
7: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
6: Ступай.
7: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
6: Нас уже 18 тысяч.
7: Не хватает только тебя.
6: Ступай.
7: vk.com/redarmyfm.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

0: Леди Гага, невероятная The Dead Dance, то есть танцы до упаду на Красной Армии. Дальше продолжим их в компании Тимура Салахова. Привет, Тимур.
1: Даша, здравствуй. У меня вот такая новость. Значит, даже подвязка к этой новости есть. Вернулся к изучению стоицизма, на искусство вообще спокойно жить.
0: Так.
1: И тут попалось мне отличное продолжение, как закончу с высокой философией, перейду к смешарикам. У них появилась интересная книжка, думаю, рассказать о ней впереди. Но она, естественно, посвящена вот поиску счастья некого понятия кузинатры.
0: Так, подожди, философия по смешарикам, как это можно назвать?
1: Смешакаризм, наверное. Смешакаризм.
0: Хорошо, давай, ты будешь последователем смешакаризма, а я буду поклоняться этому... Нет, великому макаронному монстру.
1: Прекрасно, у нас...
0: Отличный тандем.
1: Пастеризм будет. Класс.
0: Это пастафарианство называется.
1: А, точно, точно. В Тюмени 2 часа дня. Так, ну а наша философия музыка. Продолжим ей поклоняться. Ever Since You Left Me от Рэш Монтана впереди. И прямо сейчас Дракула от Тейм Импала.

Здесь на Красной Армии Хамали Наваи в своей истории «Птичка». А и что еще интересно, целая философия жизни была основана смешариками. В российские магазины прямо сейчас завозят книгу «Смешарики. Тебе нужна кузинатра». Да, всем, кто запутался, авторы предлагают вернуться в Ромашковую долину и искать счастье – кузинатру. Для этого в книге есть блок теории и практики по 60 сериям. Что сказать? Укуси меня, пчела, значит, будем искать счастье. Продолжим этим заниматься и впереди.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени прямо сейчас 35 градусов тепла, ночью похолодает до 24, завтра ожидаем 33 градуса выше нуля.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Вместе с Филатовым и Кэросом побудем среди счастливых людей. Этот динамичный ритм и много другой классной музыки впереди на Красной Армии меньше, чем через полторы минуты.
0: Реклама.
2: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21. Автомобильный холдинг «Автомаг» открывает новый автосалон «Хавейл» в Тюмени. Развлекательная программа, праздничный фуршет, призы и подарки. Мы не просто сменили адрес, мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. 1 августа в 14 часов приходите на Дамбовскую, 7, корпус 1. Телефон 215-150. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения. По телефону 215-150.
1: Всем большой привет! Летние каникулы продолжаются дальше и на этой неделе.

0: Прогноз погоды.
1: За нашими окнами прямо сейчас 35 градусов жары, ночью похолодает до 24, и завтра ждем 33 градуса выше 0, сообщает Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер для авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: услышим цепляющий ритм Герла от Jonas Blue. Этот трек и много другой классной музыки впереди на Красной Армии меньше, чем через полторы минуты. Оставайся рядом.
0: Реклама.
4: Лето зовет, в Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
5: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
4: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
5: «Додо».
6: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
7: Скажи 3300.
8: Не, я знаю этот прикол.
7: Ну скажи.
8: 3300.
7: Почисти рот у гигиениста.
9: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование, все этапы, Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали, 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено, 18+. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

Дима Билан и Анна Асти с хитом «Эпилог» здесь, на Красной Армии. Да, у каждой истории есть год спустя, и некоторыми даже захочется поделиться спустя такое время. Мы здесь, на Красной Армии, приготовили для тебя кое-что интересное. В Плюс Вайбе с 12 до часа разыгрываем парные билеты на экскурсию в абсолютной темноте. Главная фишка – отключение зрения. За полтора часа перестраивается абсолютно все. Слух, осязание, обоняние, вкус и привычные вещи начинают ощущаться совершенно по-новому. Так что лови свой шанс найти ту историю, с которой можно пройти целый год и делиться ей потом. Все в Плюс Вайбе с 12 до часа по Тюменскому. Пока же мы двигаемся вперед. С нами Лирик, впереди от него Don't Go Mad. И прямо сейчас Sexy Back, Justin Timberlake и Timbaland здесь, на Красной Армии. Отличного дня!

0: прогноз погоды.
1: А в Тюмени прямо сейчас жара 35 градусов. Ночью прохладает до 24. Завтра днем ожидаем плюс 34. Все время без осадка, сообщает Яндекс.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем приятную историю «Where's my husband» от Рэй.

0: классной музыки впереди на Красной Армии меньше, чем через полторы минуты. Оставайся рядом.
1: Реклама.
2: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
3: Прикосновение может сказать больше, чем слова. Свидание в темноте – это откровение. Никаких отвлекающих факторов, только доверие и тишина. Мир на ощупь. Позвольте темноте сблизить вас. Билеты на сайте или по телефону 53 20 77.
4: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН 325-723-2032-601.
1: Вайб. Плюс вайб.
2: На Красной Армии.
5: Всем большой привет! На этой неделе дарим 2 билетика в кино, а еще сертификат в ресторан баварской кухни. Подключайся и выигрывай с 12 до 13 часов.
1: Плюс вайб.
2: На Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 12.

Актуальная история «Hey, na, na, na» от Миш Миллер. В Тюмени 15.09. Продолжаем горячий понедельник. И есть вот такая новость. Кажется, к нам все ближе и ближе киберпанк. В Европе слепые снова могут увидеть. Там одобрили продажу первого бионического глаза. Значит, эта технология помогает слепым увидеть снова. Провели эксперименты, испытания. Там пациенты смогли узнавать лица, читать книги и решать кроссворды. Да, вот прям сделали пометку. Один из участников даже прочитал роман объемом 300 страниц. Вот, наверное, у них был очень некрасивый день, что пришлось концентрироваться именно на книгах. Но у нас же здесь все замечательно и хорошо. Светит солнце, так что продолжим наслаждаться красивым днем. Впереди с нами не лето, Someone Like You. И прямо сейчас Moving to the Sun от Кужеля здесь на Красной Армии. С тобой Тимур Салахов. Классного понедельника.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Услышим «I went back to Ibiza» от Майка Познера и Дэвида Гетты. Продолжим в этом ритме меньше, чем через 3 минуты здесь, на Красной Армии. Оставайся рядом.
2: Реклама.
3: 8 августа на парковке ТРЦ Тюмень Сити Молл. Громкое событие этого лета. Соревнования по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Вас ждут экстремально громкие аудиосистемы, эксклюзивные автомобили, яркие проекты и по-настоящему мощный звук. А также развлекательная программа от партнеров мероприятия и компании Global Tuning. Суббота, 8 августа, Тюмень Сити Молл. Будет очень громко.
4: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66 25 17.
5: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
6: Загородный квартал «Береза парк». Лес, тишина в 20 минутах от города. Последние готовые дома. Не упустите. Узнайте условия по телефону 21-25-25-21-25-25.
7: Автомобильный холдинг «Автомаг» открывает новый автосалон «Хавейл» в Тюмени. Развлекательная программа, праздничный фуршет, призы и подарки. Мы не просто сменили адрес, мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. 1 августа в 14 часов приходите на Дамбовскую, 7, корпус 1. Телефон 215-150. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения. По телефону 215-150.
8: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц? Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
9: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kypreia.rf.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени прямо сейчас плюс 35 и ясно. Ночью похолодает до 24 градусов тепла. Завтра ждем до плюс 34. Все время без осадков.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Услышим свежий релиз «На ресницах» от группы «Градусы». Это трек «Рядом с тобой» через 2,5 минуты здесь, на Красной Армии.
0: Реклама.
4: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон. Авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон. Авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
5: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН P313-723-202-0-1701.
6: Мы в географии. И знаете что? Тут одни плюсы. Школа у дома, плюс док-парк, плюс двухуровневый бульвар. Ищите квартиру с плюсами на география.рф.
5: Застройку ОСЗ и СБ недвижимость. Проектная декларация на сайте наш.
7: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое. Только глаз отвести не могу.
8: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+. Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
9: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
10: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
11: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
12: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53.
13: Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Йоу, всем большой привет. Летние каникулы продолжаются дальше. И на этой неделе мы...

контролю, которые в отношениях разрушают искреннюю связь. Что еще может разрушать такую связь? Ученые из США вывели новое понятие – финансовая неверность. Это когда один из партнеров скрывает долги, может быть, наоборот, получение средств или какие-то серьезные траты. Провели опрос среди более чем 300 пар и выяснили, что ложь о деньгах губит отношения даже сильнее каких-то личных недостатков у партнера. Вот он может там материться громко, но это фигня. Фигня по сравнению с тем, что у него вот на кредитке здесь задолженность. Вот что выяснили. Спасением, по словам ученых, может быть совместный доступ к банковскому приложению. Ну или, например, можно попробовать поговорить, договориться, поработать в команде в своих отношениях. Да, еще может быть просто экономить. Об этом нам подробнее расскажет Мэкклемор в своей истории.

0: Реклама.
1: Скажи 3300.
2: Не, я знаю этот прикол.
1: Ну скажи.
2: 3300.
1: Почисти рот у гигиениста.
3: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Центр водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. Тренировки и плавание для души. Все собрано в одном месте для детей и взрослых. Запишитесь на пробное занятие по телефону 38-45-55. Софиленд. Одесская 1, корпус 1, строение 1.
5: Для многих автолюбителей машина – второй дом. А вы знаете, что по фэншую через трещину в стекле в дом проходит негативная энергия ша, которая портит вам жизнь? И по народному поверью, битое стекло в доме – к несчастью.
6: Лаборатория автостекла избавит ваше любимое авто от любых напастей, связанных со стеклами, и наполнит вашу автомобильную жизнь положительной энергией ЦИ. Звони 533-444 и записывайся в лабораторию автостекла. И удача обязательно тебе улыбнется. 533-444.

0: Комплекс «Городские парильни». Баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: Лето зовет, в Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
2: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
1: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
2: «Додо».
3: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-30. Тюмень. Абонент ящик 955. 12+.
4: Вайб.
5: На Красной Армии.
6: Всем большой привет! На этой неделе дарим 2 билетика в кино, а еще сертификат в ресторан баварской кухни. Подключайся и выигрывай с 12 до 13 часов.
4: Плюс вайб.
5: На Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 24.

Тюмени 4 часа дня. Продолжаем движение к финалу рабочего дня в компании Bruno Mars. От него I Just Might и прямо сейчас Holiday Boys с темой Loco La Vida здесь на Красной Армии.

На Красной Армии Алога Халид с темой Dive Into Me, или Погружайся. Я же предлагаю погрузиться в китайский колорит. Не смог пропустить такую новость. Ребята из Поднебесной скопировали одновременно шоу «Уральские пельмени» и сериал «Счастливы вместе». Называется это все дело «Веселые рисовые зернышки». Там на сцене обыгрываются комедийные ситуации вокруг одной семьи. Да, где же мы это видели? Зрители отмечают, что характеры героев часто совпадают с российскими героями сериалов и шоу «Уральских пельменей». Да, будем ждать, когда там научатся делать это все в разы лучше, быстрее, больше, и захватят этим весь мир. Мы же пока двигаемся далее, а на Асе впереди с нами «Плачу на техно», и прямо сейчас Мадонну с Мартином Гарриксом «Бизар» здесь, на Красной Армии. С тобой Тимур Салахов, желаю классного понедельника и хорошего дня. Love is the strangest thing. Just when you think you've finally met.

0: Прогноз погоды.
1: По информации сервиса Яндекс.Погода в Тюмени прямо сейчас плюс 34 и ясно. Ночью похолодает до 24 градусов выше нуля. И завтра ожидаем также плюс 34.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Услышим музыкальный гипноз от The Second Voice, сингл Let Me Be. Этот трек и много другой классной музыки впереди на Красной Армии меньше, чем через полторы минуты. Оставайся рядом.
0: Реклама.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
6: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
5: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
6: «Додо».
7: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-30. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
3: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: По информации Яндекса, в Тюмени прямо сейчас плюс 34 и ясно. Ночью похолодает до 24 градусов тепла. И завтра ожидаем также плюс 34.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер для авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: услышим Ваню Дмитриенко и его

0: Доверьте отчетность профессионалам. Русская компания. Надежность, безопасность, удобство. Звоните прямо сейчас. 680086. 680086.
1: Скажи 3300.
2: Не, я знаю этот прикол.
1: Ну скажи.
2: 3300.
1: Почисти рот у гигиениста.
3: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

армии «Луна» с темой «Дельфины». Только что, а мы, конечно, как дельфины, продолжаем плыть по всем планам рабочего дня. И чтобы наше плавание оставалось таким же классным, с 7 до 10 по будням здесь, на Красной армии, подключайся к шоу «Летние каникулы». Невероятнейший Антон Колев будет ждать тебя в это время с самой лучшей музыкой, классными подарками. Все для замечательного старта будней. Пока же мы двигаемся вперед. Прямо сейчас в смене 16.43, ну а впереди «Вертиго» от Алвана и Рокстона. И прямо сейчас «Понго» от Рашин и Роли Хандра здесь, на Красной армии. С тобой Тимур Салахов. Классного понедельника.

0: Прогноз погоды.
1: По информации сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени прямо сейчас плюс 34 и ясно. Ночью похолодает до 24 градусов тепла. Завтра ожидаем также плюс 34 и все время без осадков.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу!
5: Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
6: О, «Скандия»! Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем Бауэр.

0: Реклама.
1: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
2: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ Родничок. В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
3: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
4: И слушай новые треки.
3: Ступай!
4: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
3: Ступай!
4: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
3: Нас уже 18 тысяч.
4: Не хватает только тебя.
3: Ступай!
4: vk.com/redarmyfm.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

Тюмени 5 часов вечера. Да, мы уже на финишной прямой этого дня. Остается только один час до конца рабочего. С нами Graceland, Earbox и прямо сейчас Philosophy Keras среди счастливых людей.

Помнишь, здесь на Красной Армии? Да, можно помнить старое колесо обозрения на Цветном бульваре у нас в Тюмени и забыть. На День города запустили новое, теперь у нас колесо обозрения с иллюминацией. И хочу сказать, выглядит отлично. Так что вечерние планы, стоит занести прогулку по центру, по Цветному бульвару, будет красиво. Думаю, посмотрим.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Услышим феноменальную коллабу от Егора Крида и Артика Асти, сингл «Карма».
2: Нету счета твоим счетом, потеряешься по парам. Карма.
1: Это трек и свежий выпуск новостей впереди на Красной Армии меньше, чем через 3 минуты. Оставайся рядом.
3: Реклама.
4: 8 августа на парковке ТРЦ Тюмень-Сити Молл. Громкое событие этого лета. Соревнования по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Вас ждут экстремально громкие аудиосистемы, эксклюзивные автомобили,

0: 8 августа. Тюмень Сити Молл. Будет очень громко. Хотите насладиться вкусом настоящего мяса? Тогда вам согласие. У нас вы найдете колбасы, деликатесы, полуфабрикаты, обновленное гриль-меню по авторским рецептам. Приходите в согласие и наслаждайтесь каждым кусочком. Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на согласие.sk.ru или в ближайшем к вам магазине.
1: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
2: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
3: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500 508.

0: Бульвар-баре. Герцена 63. Бронь столов 666-330.
1: Машина не заводится. Аккумулятор сел. Новый. Выгодно покупать у производителя. Тюменский аккумуляторный завод открыл розничный магазин. Сдайте старый аккумулятор, получите скидку на новый. Ждем вас по адресу. Улица Аккумуляторная, 4/2. Остановка Аккумуляторный завод, ежедневно. Тюменский аккумуляторный завод. Надежность, проверенная временем.
0: Энки. Металлопрокат и стройматериалы. Энки. Арматура, труба, цемент и кирпич. Энки. Выгодные цены и выбор для стройки немалый. Энки. Стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы. Доставка. Расчет по звонку. 68 18 18.
2: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведет идем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21 78 21.

0: Прямо сейчас свежий выпуск новостей. С ними нас познакомит Виталий Панов. Виталий, здравствуйте.
1: Добрый вечер. Дополнительные меры для защиты населенных пунктов от паводка на Туре примут в Тюменской области. Уровень воды уже превысил отметку неблагоприятного явления, и гидрологи прогнозируют дальнейший рост, сообщает инфоцентр правительства региона. На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС решено готовиться к самому неблагоприятному развитию ситуации, используя опыт защиты от паводка в 2024 году в Ишиме. В Тюмени и Тюменском округе организуют круглосуточное дежурство на дамбах и насыпях. Также создадут резервы мешков грунта, в город направят дополнительную спецтехнику. Органы Следственного комитета России по Тюменской области возбудили уголовное дело по поводу качества водопроводной воды в Тюмени. Как сообщает Интерфакс, дело возбуждено после обращения жительницы Тюмени к председателю СК России по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Глава ведомства затребовал доклад о ходе расследования дела. Росводоканал отмечает критическое снижение качества речной воды в Тюмени. При этом управление Роспотребнадзора по региону сообщает, вода соответствует нормативам по показателям безопасности. Один из оживленных перекрестков в центре Тюмени закрыли на 2 недели для транспорта. Ограничения ввели на пересечении улиц Максима Горького и Фабричной с 27 июля по 10 августа. Это связано с реконструкцией участка тепловой сети, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут. Объехать закрытый участок можно по улицам Холодильной, Мельничной и Республики. На этом все. Следующий выпуск новостей через час.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени прямо сейчас 33 градуса тепла и малооблачно. Ночью похолодает до плюс 23. Завтра ожидаем 34 градуса выше нуля. Сообщает Яндекс.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Поговорим о глаголах «смотри, но не трогай» от «серебро».

0: Оставайся рядом.
1: Реклама.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 45-55-55.
3: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп, а если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
4: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларации на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: Лето зовет. В «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
6: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
5: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
6: «Додо».
4: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-00. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
7: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
8: ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН 102-720-083-05-79.
9: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53.
10: Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
11: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-80.

0: расправлять крылья, вылетать со своих работ, отправляться по домам. Будем продолжать и далее. С нами Жу, его тема Faded, и прямо сейчас Зиверт с синглом Газ здесь на Красный Армии. Хорошего вечера!
1: Все мы изначально

0: 3 минуты.
1: Реклама.
2: Компания «Русский Мальянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
3: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публично.
4: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
5: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
6: ОСЗ «Мидгард.рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Машина не заводится. Аккумулятор сел. Новый. Выгодно покупать у производителя. Тюменский аккумуляторный завод открыл розничный магазин. Сдайте старый аккумулятор, получите скидку на новый. Ждем вас по адресу. Улица Аккумуляторная, 4/2. Остановка «Аккумуляторный завод» ежедневно. Тюменский аккумуляторный завод. Надежность, проверенная временем.
8: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
9: «Энки» – металлопрокат и стройматериалы. «Энки» – арматура, труба, цемент и кирпич. «Энки» – выгодные цены и выбор для стройки немалый. «Энки» – стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы, доставка, расчет по звонку. 68 18 18.
10: Центр водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. Тренировки и плавание для души – все собрано в одном месте для детей и взрослых. Запишитесь на пробное занятие по телефону 38 45 55. Софиленд, Одесская 1, корпус 1, строение 1.
11: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.

0: Fast Boy с темой This Feeling, или Это чувство. Ну а дальше вечер будем чувствовать вместе с Сергеем Белявским. Сережа, привет.
1: Да, привет. Слушай, тут такая интересная история. Во Вкус Вилл завезли набор для битья крапивы. Объясняю, почему, для чего, что это вообще такое. Это полноценный антистресс ко дню заботы о себе. В комплекте идут семена и палка для битья крапивы.
0: То есть надо сначала вырастить, да?
1: Да, да, через 10-20 дней. Ну, это сорняк, там довольно все.
0: Блин, легко, этот мир легко продаж, то есть... Нет бы выйти из дома. Надо обязательно вот этим заниматься.
1: Да, вот так, вот так. Я уже погуглил. Вкус Вилл в Тюмени нет, но ближайший в Екатеринбурге. Добраться в целом недалеко. На электричку сел, доехал, пожалуйста.
0: Собираемся, едем.
1: Да, планы на выходные вот примерно такие.
0: Сережа, отличного тебе вечера.
1: Спасибо, тебе тоже хорошего. Будем двигаться дальше. 6 часов в Тюмени. Но двигаться будем не спеша, поскольку очень жарко в Тюмени. Далее еще и жаркая музыка. Aaron Smith, Dancing уже скоро и прямо сейчас. Эйнотер, 54 Ultra, Talk to You.

то Аарон Смит с темой Dancing, ну а во Вкус Вилл завезли наборы для битья крапивы. Это полноценный антистресс ко дню, заботы о себе. В комплект входят семена, которые можно посадить, и палка, которой мы, собственно, и будем бить крапиву после того, как она вырастет. Ну, там буквально 10-20 дней, и все, и она появилась. Вот, пожалуйста, для случаев, когда психологи, пилатес и йога, там, не знаю, что кого успокаивает, уже не успокаивает. Вкус Вилл в Тюмени нет. Нет, можно съездить в Екатеринбург, почему бы и нет. Кстати, тоже неплохая поездка получится. Далее у нас поездка будет музыкальной. Впереди тебя ждет Эйви, Meet Me in the Dark. И уже сейчас появится Майя Мишель на малиновой луне. В Тюмени 18 часов 10 минут. Меня зовут Сергей Белявский. Всем большущий привет и классного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 33 градуса, облачно с прояснениями. Завтра днем осадков не ожидается и до 34 тепла.
2: Спонсор программы — база плитки «Прокерамик». Затеял ремонт? База плитки. Нужна плитка оптом? База плитки. Ищешь три плитки? База плитки. Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? База плитки. Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. Базаплитки.рф. «Прокерамик».
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Будем слушать группу Beowulf, их трек «Феникс».
3: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотни.
1: Уже через 2.5 минуты на Красной Армии, ну а чуть позже встречается свежий выпуск новостей.
0: Реклама.
4: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
5: Мы так привыкли смотреть, что разучились чувствовать. Закройте глаза. Что вы слышите? 90 минут в полной темноте, без телефонов, без суеты. Только вы, незрячий гид и новый опыт, который меняет восприятие. Мир на ощупь. Приходите, чтобы услышать сердцем. Продажа билетов на сайте touchworld72.ru.
6: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН 325-723-2031.
7: При покупке стейка помните главное правило. Никаких стейков без нашего согласия. Мраморная говядина породы Black Angus в мастерских мяса «Согласие». Премиальное качество напрямую от местного производителя. Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на сайте согласие.ска.ру или в ближайшем магазине «Согласие».
8: Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует, мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ — 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
9: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
8: Звоните прямо сейчас. 57-57-57. Филатовская стоматология. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

0: Ресторанный комплекс, городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82.

0: Здравствуй.
1: Добрый вечер. Управление Роспотребнадзора по Тюменской области продолжает ежедневный лабораторный контроль качества и безопасности питьевой воды, а также следит за состоянием воды из Туры. Исследования проводят по санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям. В ведомстве заявляют, что вода в разводящей сети соответствует нормативам по показателям безопасности. Сохраняется несоответствие питьевой воды по органолептическим показателям, есть запах и привкус. Рекомендуется кипятить воду перед употреблением. По поручению губернатора Александра Мора в Тюмени и Тюменском округе принимают дополнительные меры для защиты от паводка. Об этом сообщает инфоцентр правительства региона. В Тюмени на улице Щербакова проводят укрепление насыпи. В районе Парфенова откачивают воду из подтопленных участков. В районе Казарова произошло скопление воды в дренажных каналах. Шлюзы закрыты, поступление воды из реки не наблюдается. Также формируется резерв мешков и грунта. Дополнительной техники организован подомовой обход в зоне вероятного подтопления. В Тюмени накануне официально открыли Комарово парк. Здесь оборудован современный веревочный парк и первый в городе муниципальный корт для падл-тенниса. Опытные райдеры уже оценили скейт-парк для тренировок на трюковых велосипедах и самокатах, роликах и скейтах. Также в парке продуманы изолированные друг от друга трассы для велосипедистов и пешеходов, площадка для выгула и дрессировки собак. На этом все. Хорошего вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Темень к данному часу солнечно, плюс 33 градуса. Завтра днем осадков не ожидается и до 34 жары. Так сообщает Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер для авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер для авто в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: послушаем трек Gayaz Brothers, Santa Lucia.

0: Реклама.
1: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Кейтеринг «Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Кейтеринг «Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
2: Компания «Русским Альянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
3: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публичным.
4: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп, а если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
5: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларации на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
6: Замените стекла в моей машине.
7: Какой у вас автомобиль?
6: Современный.
7: Конечно, заменим.
8: Лаборатория «Автостекла» заменит стекла в автомобиле любого года выпуска. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-444. 533-444.
9: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
10: Вайп, вайп, плюс вайп.
11: Накрыт.

Ну а завтра утром тебя ждет не просто жаркая погода, но еще и жаркое шоу «Летние каникулы». Присоединяйся к Антону Колеву с 7 до 10, подними себе настроение, получи подарок, послушай летнюю музыку, все это включено. Подключайся по будням с 7 до 10, ну а мы будем двигаться далее. Впереди Мия Бойко с темой «Экспонат», и уже сейчас послушаем Адама Ламберта «What I Want From Me». В Тюмени 18 часов 46 минут. Всем хорошего вечера.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс, погода в Тюмени к этому часу безоблачно, плюс 34 градуса. Завтра днем также до 34 тепла и без осадков.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: появится Кэлвин Харрис и Джази с темой «Satisfy». Ждем эту вещицу через 2.5 минуты.
0: Реклама.
2: Автомобильный холдинг «Автомаг» открывает новый автосалон «Хавейл» в Тюмени. Развлекательная программа, праздничный фуршет, призы и подарки. Мы не просто сменили адрес, мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. 1 августа в 14 часов приходите на Дамбовскую, 7, корпус 1. Телефон 215-150. Подробности об организации мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения. По телефону 215-150.
7: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
8: 8 августа на парковке ТРЦ Тюмень Сити Молл. Громкое событие этого лета. Соревнования по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Вас ждут экстремально громкие аудиосистемы, эксклюзивные автомобили, яркие проекты и по-настоящему мощный звук. А также развлекательная программа от партнеров мероприятия и компании Global Tuning. Суббота, 8 августа, Тюмень Сити Молл. Будет очень громко.
9: Хотите насладиться вкусом настоящего мяса? Тогда вам согласие! У нас вы найдете колбасы, деликатесы, полуфабрикаты, обновленное гриль-меню по авторским рецептам. Приходите в согласие и наслаждайтесь каждым кусочком. Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на согласие.sk.ru или в ближайшем к вам магазине.
10: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
1: Йоу, всем большой привет! Летние каникулы продолжаются дальше, и на этой неделе мы

Почти менее 7 часов. Ну что ж, на дорогах у нас есть небольшие затруднения на Федюнинском и Московском тракте. В остальном все отлично. И далее отличная история «Let Me Be» The Second Voice.

История Life is Simple, это Мэйсик, Маршал, Джефферсон, Зал Медас. Такая вот целая музыкальная команда постаралась для нашего настроения. Кстати, также для твоего настроения уже завтра появится программа Plus Vibe с 12 до часу. Рекомендую сделать небольшой перерыв, насладиться качественной музыкой, поиграть в игры и получить легкие подарки. Все это специально для тебя по будням с 12 до часу в программе Plus Vibe. Далее точно так же для тебя Богдан Медведев с темой Broken Heart. И уже сейчас послушаем Джонаса Blue Girl. В Тюмени 19 часов 10 минут. Всем приятного вечера.

0: Реклама.
1: Компания «Русский Мальянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
2: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публичным.
3: Машина не заводится. Аккумулятор сел. Новый. Выгодно покупать у производителя. Тюменский аккумуляторный завод открыл розничный магазин. Сдайте старый аккумулятор, получите скидку на новый. Ждем вас по адресу. Улица Аккумуляторная, 4/2. Остановка Аккумуляторный завод, ежедневно. Тюменский аккумуляторный завод. Надежность, проверенная временем.

0: Роем там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 2 200 000 рублей. На география.рф.
2: Застройщик ОСЗ инспектировал проектная декларация на штучка.дом.рф. Скидка до 2 200 000 рублей при покупке квартиры в Жукомотиве из выделенного пула 1-2-комнатных квартир в первой и второй очереди строительства. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
3: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с Эксперт Авто. Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. Эксперт Авто. Звоните 60 49 49.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
2: Загородный квартал «Береза парк». Лес, тишина в 20 минутах от города. Последние готовые дома. Не упустите. Узнайте условия по телефону 21-25-25. 21-25-25.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс, погода в Тюмени к этой минуте плюс 32 градуса, солнечно. Завтра днем осадков не ожидается и до 34 жары.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем пластинку «Calling out for you, Bauer». Всего через 2,5 минуты на Красной Армии.
0: Реклама.
4: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
6: «Тримет». ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН 102-720-083-05-79.

0: Там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 2 200 000 рублей. На география.рф.
2: Застройщик ООО ЗС Бетилла. Проектная декларация на штучка.рф. Скидка до 2 200 000 рублей при покупке квартиры Жакомотива из выделенного пула 1-2 трёхкомнатных квартир в первой и второй очереди строительства. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
3: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ Родничок. В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления, сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
4: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
5: Йоу, всем большой привет. Летние каникулы продолжаются дальше. И на этой неделе мы

Красивая работа Звонкова на Красной Армии. Невероятно. Ну и завтра тебя ждет невероятный Антон Колев. Он, как никто, умеет поднимать настроение. Шоу «Летние каникулы» каждый будний день специально для тебя. Точнее, буднее утро с 7 до 10. Здесь специально для тебя летний вайб, крутые подарки, игры и, конечно же, отличное настроение. Так что подключайся. Далее к нам подключится Баинди Ахчомот, их история «Шаде». И уже сейчас вспомним вещицу «Black Eyed Peas» «I Got a Feeling». В Тюмени 19 часов и 44 минуты. Всем отличного вечера. We'll be right back.

0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Предлагаю послушать группу «Градусы» и их тему «На ресницах». Полностью послушаем эту историю через 3 минуты ровно.
2: Реклама.
3: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
4: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
5: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН-НП 313-723-202-00-17-01.
6: Она заказывает ролл-пиццу, и в окна стали пиццу, и роллы во мне. Доставим еду и тебе.
7: Ресторан доставки «Чилли Вилли». Звони и заказывай. 600-660.
5: Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
8: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
9: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
3: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
8: Есть даже логопеды и психологи.
3: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания. Нужна консультация специалиста.
10: Медицинский центр М+, Веропыту.
11: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.

8 вечера в Тюмени. Ну а мы продолжаем этот жаркий вечер. Жаркий он не только из-за погоды, но и, конечно же, из-за музыки. Впереди Magic Cool Marfa и прямо сейчас Филатов Кэрис «Среди счастливых людей».

старое, но прикольное. Magic Cool, Марфа. Ну, а кое-что новое всегда можно найти в нашей группе во ВКонтакте. Радио Красная Армия. Присоединяйся обязательно. Свежие новости нашего города и не только всегда выкладываются у нас. Так что будем ждать тебя. Мы далее еще также дождемся Люсь Чеботину. Ее история «Зеленые глаза» прозвучит на Красной Армии. Ну, а прямо сейчас появится Two Colors с темой Mad World. В Тюмени 20 часов и 10 минут. Всем легкого вечера. I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу безоблачно, плюс 30 градусов. Завтра днем 34 тепла и никаких осадков не ждем.
2: Спонсор программы — база плитки «Прокерамик». Затеял ремонт? База плитки. Нужна плитка оптом? База плитки. Ищешь три плитки? База плитки. Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? База плитки. Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. Базаплитки.рф. Прокерамик.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Встреть

0: буквально через 2,5 минуты на Красной Армии.
1: Реклама.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 45-55-55.
3: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
4: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
5: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». 2 экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
6: Компания «Русским Альянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
7: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс, погода в Тюмени к этой минуте плюс 30 градусов, безоблачно. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 34 тепла.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер для авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер для авто в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: появится Temper Series с пластинкой Self-Aware. Это и многое другое здесь, на Красной Армии, буквально через 2 минуты с небольшим.
4: Реклама. Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
5: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
6: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
7: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
8: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт, 112.
9: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ, 120.
10: 8 августа на парковке ТРЦ «Тюмень-Сити Молл». Громкое событие этого лета. Соревнования по автозвуку и тюнингу АМТ «Евро». Вас ждут экстремально громкие аудиосистемы, эксклюзивные автомобили, яркие проекты и по-настоящему мощный звук. А также развлекательная программа от партнеров мероприятия и компании Global Tuning. Суббота, 8 августа, Тюмень Сити Молл. Будет очень громко.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82

пластинкой Lean On. Есть что-то летнее в этой вещице. Наверное, настроение. Ну, кстати, что касается настроения вообще летнего, и в целом летнего вайба, то тебе завтра лучше включить Красную Армию 7 часов. Потому что именно в это время начнется шоу «Летние каникулы», и появится его ведущий Антон Колев. Этот парень умеет поднимать настроение, умеет играть, умеет дарить подарки. В общем, будет невероятно круто, так что рекомендую подключиться. Ну и далее тоже не отключайся, впереди много хорошей музыки. Меня зовут Сергей Белявский, всем классного вечера.

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: ожидается и до 34 тепла.
1: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. Базаплитки.рф. «Прокерамик».
2: Реклама.
3: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
4: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов.

0: амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
3: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
4: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 29 градусов, малооблачно. Завтра днем осадков не ожидается и до 34 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу!
5: Жить в квартале «Скандия» хорошо!
6: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
0: Реклама.
7: Дмитрий, ну что за простой в продажах? Где нам найти новых клиентов?
8: Алла, может, поучаствуем в аукционе и выиграем госконтракт?
7: А ты умеешь?
8: Мне Петрович посоветовал в русскую компанию обратиться. Они полностью берут на себя подготовку и участие в закупке. И не берут процента от сделки. Русская компания. Телефон в Тюмени 68-00-86. 68-00-86.
9: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
10: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Кейтеринг «Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Кейтеринг «Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
11: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
12: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
13: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
14: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
15: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
16: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-80.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 29 градусов, малооблачно. Завтра днем осадков не ожидается и до 34 тепла.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: Реклама.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
6: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Реклама. Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
1: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
2: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте.

0: Прогноз погоды.
1: Тюмени к данному часу плюс 26 градусов, безоблачно. Завтра днем синоптики осадков не прогнозируют и до 34 тепла, сообщает Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69 30 13.

0: группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
1: И слушай новые треки.
0: Ступай!
1: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Ступай!
1: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
1: Не хватает только тебя.
0: Ступай!
1: vk.com/redarmyfm
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Реклама.
1: Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует, мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
2: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
1: Звоните прямо сейчас. 57 57 57. Филатовская стоматология.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
5: И слушай новые треки.
4: Ступай!
5: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
4: Ступай!
5: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
4: Нас уже 18 тысяч.
5: Не хватает только тебя.
4: Ступай!
5: vk.com/redarmyfm.
6: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?